0: Рейно.
1: Все по кругу снова. Посылаю этот. И не слышу ваши. Затыкаю.

0: Suction.
1: Трусики висят на зеркале. Чё за запах? Почему?
2: Офигеть!

0: моей
1: Next boy.
0: Как же вылечить тебя?
2: Coming.
3: Я из гей-парти.
4: Кипить.
2: Come.
4: Целебный превосхит. От кашля помогает лечить.
2: Он anal.
4: Чищает.
5: The semen.
4: Расчищает.
0: Вкусно.
2: Fucking coming. Fucking coming.
0: Треска из
2: гей-парти.
4: Fucking coming.
2: Fantasies.

0: Дуэт «Кармен» обязан своим названием не испанской,
1: Gay party?
0: А английскому
2: «Нико Нико Дога».
0: Человек.
3: The Seaman.
0: Путешествие продолжается.
4: Oh, yeah.

0: это всего лишь
1: секс.
0: Мгновение назад я был уверен, что сетка растопима. Ты пусть все горит огнем. Ночью я
1: subject.
0: Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

0: next door.
1: Медленно
0: Колли.
1: Успех в делах всегда очень раненый.
0: Семен.
1: Не будили звездные дожди.
2: What the hell are you two doing?
1: И превратились в виражи.
0: Formant artist.

0: трогательным фингером вытать свою
1: ass. The coming penetrate
0: добровольным
1: anal.
0: Отважно смогу я
2: two bad cocks
0: на палочке целеустремленно набивать
1: wrong
0: мертвыми
1: of latex gloves.

0: Батак.
1: Валил
2: семен
1: в небесах.
0: Man.
1: Страницы.
0: Вебсайт.
1: Казались.
0: Shit.
2: A slave.
1: Приходил и.
2: Suck some dick.
0: This half.
1: Превращалась в нелепых.
0: Dungeon.
2: Slave.
1: Прочь уходил.
0: Suction.
1: Сыпались.
2: Семен.
1: Бездарного.
0: Oui.
1: Принялись иконы на стенах.
2: Bill.
1: Тогда приходил.
0: Dark home.
2: Bar.
1: И он начинал.
2: And.
1: Фокать. И через час становилось.
2: Better.
1: Спадали.
2: Bum.
1: Смягчались.
2: Leather.
1: Он больше.
2: The slave.
1: Не казался сирым. Отчетливее делался.
2: Like a finger.
1: Он шел на.
2: Party.
1: И
2: fucking coming.

0: А может, не знаю, он был аббатом, фокером, братом, но только была рядом с ним ты.
1: Dark.
0: В дни, когда горь, и в дни, когда
1: сак.
0: И так
1: упал,
0: обитал,
1: smart.
0: И спасал их всех. Заслонял собою.

0: И вот пробилась. Однажды не смогла согреться. Дул ветер из
1: Dungeon.
0: И белых акаций. Не смогла
1: Amazing.
0: Подняться. Сидел у постели, и его волосы
2: сели.
0: Он держал и говорил: ну что ж ты,
1: Mark.
0: Ну что же ты, милый?
1: Boy.
0: Тихо ему отвечал: возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем
1: gotcha.
0: Песни
1: Sex sound.
0: И странные длинные тексты.

0: Почему так?
1: Сардик.
2: Man.
1: Fucking swallow.
2: Семена.
0: Следы. И по кругу зачем?
1: Секс.
0: И
1: фистинг. Horn ass.
0: Ты. Не дает до утра.
1: Сар.
0: Снег растаявший он.
1: My comma.

0: тебя люблю. Ой. Навсегда. Почему голоса в мраке едва слышны?
1: Семена.

0: swallow semen.
1: Когда ложь
2: fucking coming.
1: Когда
2: fantasy.
1: Не пойти.
2: Anal.
1: Когда дрожь решают
2: пить
1: с ума. Если хочешь
2: suck dick.
3: Suck dick.
1: И если хочешь
2: fisting.
1: Забудь. Только знай, что в конце

0: Suck dick. Suck dick.
1: Yes, you caught your
2: fisting.
1: Забудь, только знай, что в конце.
3: Real man.
4: Уже не вернуть.
5: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
4: Только знай, что

0: Show.
1: Gay website.
2: Choose boss in this gym.
3: Да что ты слушаешь вообще? Забей ты.
4: Полмастер.
3: Все, давай, успокаивайся.
4: Как?
3: Расправила и вперед.
5: Если ты хотел...

0: Так, Данжин.
1: Холода, и мы встречаем рассвет, укутавшись.
2: As we can.

0: next door. Fisting you.
1: И потом нагнет, а потом начнет.
0: Boy next door.
1: Другой не такой, как
0: bad
2: semen.
1: Жалко мне.
3: Yeah, what the shit.
1: Я ему отрежу.
4: Painless, painless, painless, painless.

0: Ван?
1: Ты тебе вообще кто?
0: Сестинг.
1: Агент или...
0: Мистер Эхвард.
1: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу улыбнуться. Но даю на ответ, который тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
0: Секс.
1: Получается, вплоть до знаешь кого?
0: Anal.
1: Давай серьезно, если она вдруг потащит тебя на
0: gay party,
1: или, не дай бог,
0: Billy.
1: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
0: This thing is $100.
1: И на всю эту остальную...
0: Shit.

0: $300.
1: Держиву никак мой устает чинить власть в раз причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде с берегом, бездействие, при содействии. Убейся, если ты не
0: гей,
1: если ты не наш, не спасет и чудодейственное, хотя все переплетено.
0: Next door, sex.

0: 300 bucks.
1: Выше держу
0: дик.
2: Master.
1: Бегах люто хочется.
3: Oui,
4: oui.
1: На краю осознанные сны.
0: Okay. Sex.
1: Дежавю тут.
0: Master.
1: И даже народ все так же прыг-скок.
0: Later club.
4: Fat cock.
1: Монтаж и фист. Стоп. А дальше.
0: Dungeon.

0: Если
1: Finger.
2: Как?
3: Мы даем.
1: Turns me off.
3: Для тебя город.
1: Horny, horny.
3: Suck
0: bad cock.
3: Кто-то в
1: ком
3: кладет имбирь.
1: Where?
3: Прямиком.
1: To.
3: Если.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Так. Не
2: дойдет. Gay website turns me on.
1: На тебя городу.
2: Horny.

0: Boy next door.
1: Если бы ты знал.
0: Boy.
1: Тоску.
0: Finger in my ass. Next door.
1: Безымянный
0: finger.
2: This thing.
0: Ass.
1: Только я твоей.
0: Dick.

0: Dungeon, man.
1: Place.
2: И меня с курорта ждут.
0: Fucking pants.
2: Так что в этой бесшабашной... Между нами получилось...
0: Gay sex.

0: Boy. E a гадофраса лавай.
1: Вебсайт.
2: Бандич.
0: За то, что свел меня с тобой.
3: Come on.

0: ты же знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Всех самых
1: performance artists.
0: Это правда.
1: Yes.
0: Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалею ты.
2: Fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Fisting.
0: Ass.
3: Неуклюжий.
4: Dungeon master.
3: По лужам.
4: My comp.
3: По
4: dungeon.
3: Рекой. И неясно, в этот день непогожий, почему
4: I'm so horny.
3: Такой. Ах, я
4: do anal.
3: На
4: gay party.
3: На виду, к сожалению, день
4: do anal.
3: Только раз в году прилетит вдруг в голубом
4: Latex Club
3: и бесплатно покажет
4: Fair talk.
3: С днем
4: do anal.
3: Поздравить.

0: Пьянью
1: сам семен.
0: Я геймен. Скачу. Трачу. Я горячий.
2: Ходи
0: со мной. А ты кто я? Вчера летал и спасал. Ездил я на крокодиле, мой знакомый. Я горячий. Ходи со мной. А ты кто я? Меня два. День и ночь. Я короче. Я горячий. Я горячий. Я знаю нынче целый свет. Как эта песня про любовь. И ты ее не забывай. Я горячий, ходи со мной на а не кто я. Я горячий, ходи со мной на а не кто я. Я горячий, выходи со мной на а не кто я.
3: I'd be right happy to. Without further interruption.
0: Я горячий Dungeon Master. Ходи со мной на
3: party.
0: А не кто я.
3: I'd be right happy to.
0: Я горячий Dungeon Master. Ходи со мной на
3: party.
0: А не кто я.
3: I'd be right happy to.

0: называли
1: fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master.
0: Ты и шпана. Парикмахер, дядя, подстриги. Подстриги. Под нолик. Я проездом
2: fucking coming. $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят,
2: Bad.
0: И друг его Матвей. На крыше разводили а вечерами около часов гоняли по району
2: Boy next door.
0: Парикмахер, дядя, подстриги.
2: My ass.
0: Под нолик, подстриги.
2: My ass.
0: Под нолик.

0: Я видел
1: Two fat cocks.
0: Без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый
2: Dick.
0: Пусть лучше прогнется под нас.

новинки. Я взяла их. Нари мне висит. Маленький мой. Буду. Буду. Master. Пошли.

0: full master. Fisting.
1: Anal.
2: Делаю.
1: Sex.
3: Спанкинг.
2: Да поставила, делаю.
1: Секс.
2: Да,
4: the semen.
2: Тебя подслила, делаю.
1: Sack.
2: Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю.
1: Секс.
2: Зачем-то.
1: Сак-дик.
2: Я купила.
0: Latex glove.
2: Ты еще про запас.
0: Latex.
2: Много не бывает. Говорю, без прекрасно. Только
1: как?
2: Один, я знаю.
1: Как?
2: Но ради.

0: till my dick is drained. Now! Now! Now! Now!
1: Nice head cock. Nice head cock.
2: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев. За тех, кто еще бит. Но он как будто бы
3: мастер.
2: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется. Счастливый билет. Лонг.
4: Офигенный, как? Но так мало. Сколько ни
3: спанкинг,
4: но не
3: спанкинг.
4: Держи типлеток, говорил
3: мастер.
4: Сейчас не мешай, выглядишь ебано. О, ты бы хотел как прям
1: как
4: лысу. Но теперь их там минимум. Ты теперь
1: как
4: лысу. Ты теперь
1: как
4: лысу. И хоть обалденный
1: как,
4: но нет, нет, не урожай, я в твоей.

Поднимем бокалы Семен за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Счастливый билет.

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon.
0: И до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.
2: Нет, не урожай, я будто во сне.

0: ночи.
1: Swallow semen and suck dick.
0: Не смыкала наша
1: bondage
0: band. Не ночи.
2: Fisting anal master band.
0: And then sex.
3: Приближали.
4: Ass we can.
0: And

0: Здравствуй,
1: master.
2: Fucking coming.
0: Мне все.
2: Finger.
0: Бомбы пробежаться по...
2: My ass. Full dungeon.
0: Прошагали пол.
2: Этот
0: секс. Мы приближали как могли.
3: Flash of spanking.
4: Semen.
0: Это...
5: Suction.

0: дико.
1: Suck some cock.
0: Это double
1: gay sex.
0: Boys. Пошла на
2: Nico Nico.
1: Nothing. Wild
2: ass.
0: Я хотел ее.
1: Party.
0: Приглашал ее на
1: party.
0: Но она зачем табличку написала?
1: My fucking colony. My finger. Stick, stick.
0: Маск.
1: D.
0: Коля.
1: Bad cock.
0: Но он всем напихал Коля.
1: What? Anal.
0: Хотел интриг.
1: Subject.
0: Я так хотел.
1: Fisting.
0: Но она хотела.
1: Louis.
0: Днями и неделями бегал. Бла-бла, полемики тратили кучу.
1: Fucking cunts.
3: Bad. Не торопись, погоди, это ты.
1: Swallow.
3: So. Ладно, нечего спонтанно. Я и ты.
1: Coming. Fucking balls.
0: Дико.
1: Suck some cock.
0: Это double.
1: Gay sex. Boy.
0: Пошла на.
2: Nico, Nico.
1: Nothing. Wild.
2: Ass.
0: Я хотел ее. Приглашал ее на
1: party.
0: Но она зачем табличку написала?
1: My fucking colony.
0: В моменте на тренде, даже дома в ванной.
1: Penetration.
0: Ей интересны
1: лишь our dungeon.
0: А ей интересны мои
1: suction.
0: Мы не морг, но мы две легенды.
1: Stop.
0: Был мокным, я добавил
1: семен.
0: Так много в
1: меня
0: время.
1: Fuck. Artist.
0: Футок мне досталось.
1: Lube it up.
0: Ладно, ничего спонтанно. Я и ты.
1: Coming.
0: Об этих
1: fucking balls.
0: Дико.
1: Fisting
0: dick. Это double
1: D. Hands,
0: boys.
1: Celebrate. Nothing.
0: The fuck.
1: Blue man.
0: Но она зачем табличку?

0: Как?
1: Ты за меня вернулась.
0: Гейба, хорни.
1: Но и не про губы и зад.
0: Бой.
1: Зацени, как сажусь на...
0: Бэка.
1: Хелки, скелта, мак.
0: Агат.
1: Секта, принцесса, олицетворение.
0: Секс.

0: идет по дороге, он сегодня
1: swallow cum.
0: Он весь вечер сегодня
2: ass weekend.
0: Кричал, он завел
1: my ass.
0: Он кричал
3: okay.
0: Ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же
1: fingers?
0: Ну где же ваши
1: fingers?
0: Давай
1: stick your fingers.
0: Не будем
2: this thing ass.

0: we can.
1: Подворотня нас ждет.
2: Boy next door.
1: Хочет нас посадить на...
2: Some dick.
3: Fucking slave.
1: Уже лишились своих...
2: Ass. Amazing.
3: Suction.
2: Master.

0: Spanking.
1: Yeah.
2: Предпраздничная.
1: Gay party up here.
3: Семен.
2: За окнами. С тобой сегодня.
1: Решили. Dungeon Master.

band. Может быть немного грустно. Yeah. Sex. Turns me on. Boy next door.

0: ночи бродил, на клад разлил он эликсир и лишь проговорил.
1: Do you like what you see?

0: место.
1: Ну, данжен.
0: Порвали все эти фонарей.
1: Бабы.
0: Кастрали, срали, типа, полы отрываешь.
2: Лопаты.
0: Взяли.
1: Да, да,
0: да,
1: да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,

0: веселым был. И
1: Дуэйно.
0: Он всегда любил.
2: Сакшен.
1: Фолк Мэттер.
0: Помогло.
3: Семен Агет.
0: За полчаса сожгло. Но в
2: Гачи.
0: Ночной.
1: Эндонжен.
0: Кто-то рявкнул.

0: shit, I'm sorry.
1: Dread.
2: Твой мысли странен.
3: Mr. Affleck, an ass.
2: Укушенный.
3: You're wrong.
2: Бывало застревали, как
3: movie star.
2: Сыны. Что знал ты о дне? Куда хотел однажды? Как будто с
3: гей вебсайт
2: упавший со своим
3: данжем.
2: Со своим
3: данжем.
4: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой семен. Пусть будет нашим без ума с тиктока и наша секс не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе, как торнадо.

0: конец про тебя.
1: Я... Pull up our pants.
0: И в морозы, и зной я тебе говорил.

0: медленно уплывают в день. Ими ты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди скатертью, скатертью стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому верится, катится к голубой. Может, мы обидели зря. Закроет этот
1: ass.
0: Приключением спешим, друзья. Эй, прибавь-ка
2: семен.
0: Скатертью, скатертью
1: latex gloves
0: стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому
1: fantasy
0: верится, катится к
1: ass.
0: Голубой
1: dark home.
0: Голубой
1: dark home
0: бежит
1: to anal cock. Horny anal
0: набирает
1: cum.
0: Ну зачем же этот
1: sex
0: кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью
1: latex gloves
0: стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому
1: fantasy
0: верится, катится к
1: fisting
0: ass. Голубой
1: dark home.
0: Каждому, каждому
1: fantasy
0: верится, катится
1: к fisting
0: ass. Голубой
1: dark home.

0: Один в стране. Будет все как в ass. Просто доверься.
1: Master.
0: Я пред тобой.
1: Coming.
0: И для тебя.
1: Suck some dick. 300
0: пустяк. Что-то с
1: my ass.

0: Фистинг.
1: Yeah.
2: Любишь.
0: Фистинг.
1: Yeah.
2: Бау-бау-бау. Люблю.
1: So deep.
2: Бау.
1: So deep.
2: Бау-бау-бау. Люблю. А любишь.
0: Фистинг.
1: So deep.
2: Бау.

0: Любишь?
1: Swallow.
2: Yeah.
0: Любишь?
1: Swallow.
2: Yeah.
0: Да, да, да. Люблю.
3: Some dick. Some dick.
2: Да, да, да.
0: Люблю. А любишь?
1: Swallow.
3: Some dick.
2: No, fuck you.

0: Любишь спанкинг?
1: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
1: Бау-бау-бау!
0: Люблю.
2: Слышь? Yeah.
0: Слышь?
2: Yeah.

0: веб меняют черный anal.
1: Семен
0: везде
2: coming.
0: Веб сложно те, кто выжил на это. За всех, кого нет с нами. За всех, кто на нас
2: coming.
0: Половину
2: performance artist
3: Billy Harrington
0: Papa
2: Dungeon.

0: день.
1: У тебя есть около
0: 300
1: секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести, устроиться на работу и быть бесполезным куском дерьма.
2: Давай, покажи. Моя способность к

Рожусь под мимы, да и фор. Емусь под мимы, сосусь под мимы. Если нет, значит нет. Семен, все мои братки скейтборд. Об этом в

0: ass off.
1: Billy.
2: Ему спокойный, засунь спокойный, если нет.
0: Dungeon.
2: Значит нет.
0: Anal.
3: Семен.
2: И все мои братки в скейтборде.

0: белый.
1: Ты должен мне помочь. Я сказал то. О чем речь? Пошел. Наверное, тебя давным-давно уже ждет.
2: Penetration.
1: То, что я сказал.
3: За это время.
2: The slave.
3: Не покидала диван.
2: Bam.
1: Залез на него.

0: Sure, why not?
1: Кто-то придумал, что сегодня в моде.
2: Latex.
1: Может, это план. Типа в них.
2: Full master.
1: Будем счастье дураком. Эти не умеют же.
2: Do anal.
1: Советую.
2: Dungeon master. Sexy. Just lube it up.
0: Sure, why not?
2: $300.
1: I'm
2: coming.
1: Even when I'm
2: fisting. Dungeon master.
1: Coming.
2: Master.

0: estar.
1: E aí, website?
2: Obrigado, energia.
3: Растущая влажность. Наоборот, падают. И если верить всем предметам, пора потому что сегодня в первый раз
1: Dungeon.
3: Где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут
1: coming.
3: Мужчины. Это мужицкий цех. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужицкий цех. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй.
2: Повторяю.
3: Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно
0: лопать.
3: Потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
1: Dungeon.
3: С неба начнется мужицкий
1: coming.
2: Приготовились?
3: С неба
1: coming.
3: Мужики. Аллилуйя, это мужицкий
1: секс.
3: Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба в
1: камень.
3: Мужики, аллилуйя, мужицкий
1: секс.
3: Очень разные мужики,
1: камень.
3: Высокие, блондины, брюнеты и худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
1: камень.
3: Мужики. Аллилуйя,
1: this is
3: мужиков. Hey, hey,
1: this is
3: мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey,
1: this is
2: мужиков.

0: баню.
1: Gay website.
2: Загорелась над ебалом.
3: Slurs.
2: Позади, но мы не...
3: Coming.

0: Brazil.
1: Gay website.
2: The other night, one of the boys was sleeping, and I reached out.
3: Ты красивая, как Billy. Хочу тебе
4: swallow cock.
3: В твоей голове
4: fat cock.
3: Мои просто
4: boy next door.
3: Ты же знаешь,
4: this thing
3: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
4: latex cock.
3: Просто поцеловал. Ты красивая, как
5: Billy.
3: Ну а я просто
4: у меня $300.
3: Макдональдс тоже. Ты же знаешь,
5: please.
3: Мы не берем
4: cock
3: назад, так что наши
4: dark fantasy.
3: Это навсегда.
4: Anal.
3: Fuck меня каждый день.
4: Latex gloves.

0: Existing.
1: Попробуй.
0: Coming.
1: Мне кажется, что кружится. Мы мармеладами.
0: 300.
1: Попробуй.
0: D.
1: Попробуй.
0: Dungeon Master.
1: Попробуй.
0: Oh! Fucking coming.

0: Ain't no.
1: Ты отвезешь меня домой.
2: Семен.
1: Тихо растворится в шумерках моих.
3: Молодец.
1: Ты не
4: мой. Дик.

0: на радио.
1: Скажи теперь, скажи мне.
2: Will you show me?
3: You fucking ass.
1: Какой ты
2: horny gay.
1: Живет внутри.
3: My ass. Fucking coming, fucking coming.
2: Loop.
3: Sex.
2: Gay next door.

0: твоя
1: Come.
0: Как всегда мила, и она мне опять нужна. Я пытаюсь найти
1: My gay.
2: Но The semen.
0: Давно уже нет. Тихо плачет моя
3: nice, yes.
0: Вижу я, что
1: Come.
0: Ко мне пришла.

0: Дэн.
1: Вокруг тут. Come.
0: Сегодня мне нужен.
1: Дэн.
0: Сегодня мне нужен.
1: Дэн.
0: Только
1: Дэн.
0: Я даже не знаю, как.
1: Suck dick.

0: прошу прощения, а это Мургей?
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
1: Сколько?
0: Ну, 300 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: Где это?
1: Latest.
2: А, так, пацаны.
3: As we can.
2: Такая только у меня и у
1: Альфа.
4: Мы готовы, дети!
1: Yes.

0: 같이 가르미
1: Brody. Brothers.
2: Singing.
0: Горький хнет, как нет там мы
3: performance artists.
0: Каникин и с высоты вам шлем.
4: Fuck you!
0: Трепал нам
3: anal
0: ветер.
3: Two threat cocks.

0: Покажите мне
1: anal секс.
0: Со мной
1: stick finger deep.
0: Туда, сюда, а то погибнут
1: in my fantasies.
0: Моя любовь и красота.
1: Don't stop.
0: Мои страдания, минуты жизни в
1: Dungeon House Focus.
0: И наши банку
1: Penetration.
0: Пускай пройдет на
2: Гей-веб-сайт.
0: Гачи горы мы
3: и
0: Семен горьких нет. Как нет, там им
1: performance artists.
0: Как Никит из высоты вам шлем
4: привет.

0: Вот она. Но мы в ответку зашел из налива, закинуло 8 литров
1: семена.
0: Ну что могу сказать?
1: Oh, yeah.

0: прошел по комнате. Курнули снова. С него поймали. Опять прогнали. Аж до слез. Ну что могу сказать?
1: Oh, yeah.

0: волшебный
1: гей-вебсайт.
0: И одну из них
1: do anal.
0: Про себя подумал ты такие
1: boy next door. Сестей
0: тебе до утра. Вот мы из них легко и просто
1: do anal.
0: Но если ты обычный
1: master. Сестей
0: никогда такие
1: бомб-слэш.
0: Звезды такие
1: семена.
0: Так она такие
1: boy next door.

Хочешь поиграть Орион на катаклизме, но не хочешь качаться? Для тебя есть хорошая новость. Во Всеркл открывает Fun Realm 4.3.4. Стартовый сет А10, Солока 1.1 и 3.3, ПВЕ предметы за ПВП валюты и многое другое будет ждать тебя 21 ноября в 18.00 по московскому времени. Ссылочка в описании.

0: finger in my ass. Do anal.
1: Fucking slave.
2: Но лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: in my ass. Do anal.
1: Fucking slave.
2: No, лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: ass.
1: Gucci man.
2: Dimebag. Dungeon master.
1: With some. Я взял. Вышел, baby, ты пьешь, шишел, мы. Я взял твоя.
0: Ass.
1: Yeah.

0: просто нет. И здесь просто нет.
1: Master.
2: Boy next door. Come here.
0: Полупьяный.
1: Boy. Master.

0: Родился парень на Дону.
1: The spanking.
0: Мать с отцом скрестилась. И дали имя пацану.
1: Harrington, Billy.
0: По жизни выбрал он.
2: Gay.
0: Пошел по дороге. На вы.
2: На
0: ты. Ну а с братвой.
2: So horny. So horny. So fucking deep.
0: Братву. За верность своему. За
2: fisting.
0: По лагерям. Сегодня
2: дик.
0: До завтра.
2: Come.
0: Мы опрокинем.
2: Dick pop low. Fucking coming.
3: Ladies first.
0: Живым
2: the semen
0: от души
1: Billy.
0: Ушел

0: dick
1: in my ass.
2: Сюда, сюда.
3: Ни разу
0: gay bondage.
2: Одевал.
0: Full dungeon.
2: Иногда на берег Дона возвращал. А здесь
1: your finger in my ass.
2: И
1: fucking coming.
2: По-другому. За все спасибо.
1: Fucking slaves.
4: My fellow brothers.
5: I'm sorry.
1: That's a fucking D.
2: За верность
0: gotcha.
2: Своему.
0: Fisting
1: ass. Dick. Come.
0: Sick hot loaf.
1: Fucking coming.
0: Ladies first.
6: The semen.
4: Billy.
1: That's a fucking D.
2: За верность gotcha. Своему.
0: За fisting ass.
2: По лагерям. Сегодня
1: dick.
2: До завтра.
1: Come.
2: Мы опрокинем.
0: Sick hot load.
2: Пусть
1: fucking coming.
0: Ladies first.
6: Живым. The semen.
2: От души.
4: Billy.
2: Ушел.

0: На днях решил разгрестись на хате, выкинуть в пизду весь
1: ком.
0: И тут вот тя натя. В кармане старый черный кожаный
1: ass.
0: Нахожу коробок, полный убийственный
1: семен.
0: Я этот
1: ass
0: в последний раз одевал в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне
1: fucking,
0: а я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
1: spank.
0: Но не будем, главное все
1: like.
0: И я
1: boy,

0: совсем
1: катастрофа.
0: В больничке корабль и забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно: шли бы нахуй все
2: Seamen
0: заодно. Это не то, что сейчас гробят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками
2: как
0: непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

0: please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.
1: Я спросил
0: у Boy Next Door,
1: где моя
2: Billy Harrington.
0: Boy Next Door
1: не ответил мне, качая
3: Mistake.
1: Я спросил у где моя
2: Billy Harrington.
1: Забросал меня осеннюю
3: листву.
1: Я спросил у осени, где моя
2: Billy Harrington.
1: Осень мне ответила проливным
4: семенем.
1: У семена я спрашивал, где моя
2: Billy Harrington.
1: Долго Семенов слезы лил за моим окном. Я спросил у месяца, где моя
2: Billy Harrington.
1: Скрылся в
0: Dungeon.
1: Нет, мне. Я спросил у
0: gay website,
1: где моя
2: Billy Harrington.
0: Gay website
1: растаяла в небесной синеве.
0: Yeah. Gay.
1: Друг ты мой единственный, где моя
2: Billy Harrington.
1: Ты скажи, где скрылась. Знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне
1: жертвой.
0: Я спросил у
2: Boy next door.
0: Я спросил у
1: Фанслейс.
0: Я спросил у
1: Фанслейс.

0: Семен.
1: Тянется.
0: Дик. Как... Бондидж. Гей вебсайт.
1: Я очень люблю.
0: Гачи.
1: И я без.
0: Гачи.
1: Я не вижу жизни.
0: Гачи.
1: Это все, что я люблю. Все, что я хочу. Все, для чего я живу.
2: Заткнись, иди нахуй. Я люблю, когда мои
0: anal
2: вставляют
0: two bad hogs
2: и выкачивают из
0: my ass
1: the semen.
0: Это так horny.
2: Это так
0: amazing.

0: Потом я
1: do anal.
2: Dark home.
0: И это
3: the semen.
0: Въебалу.
4: Maggots. Maggots. Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Чтобы въебало.
1: My cum.
0: Дали молодым.
4: Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Oh. Я люблю
3: the semen.
0: Я люблю кусочками.
1: Sir.
0: И потом я
1: cum.
0: Буду есть, поедать.
3: Semen.
0: Когда не будет для меня ненужной.
2: Got you.

0: создана для...
1: My ass.
0: Я люблю...
1: Дикер. Дикер.
0: Я хочу...
2: Именно.
0: А я хочу...
1: Дикер.
0: Желтый...
1: Дикер. Дикер.
0: I wanna be here.

0: Deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На карманы расходы
0: $100.
1: Если будут

0: пропустил.
1: Ass.
2: Fisting.
1: Anal.
3: Fucking D. Fucking D. Fucking D.
4: Что?
3: Ow.
4: Если голова болит.
2: Fisting.
1: Anal.
3: Fucking D. Fucking D. Fucking D.
4: Что? Роскомздрав не запретил.

0: Шеф.
1: Маленький бизнес. Я взяла его в кредит.
2: Плюс именно.
1: На ремне висит. Маленький мой.
3: Amazing.
1: Буду.
4: Banking.
1: Буду.
5: Yeah.
1: Master. После

0: так.
1: Ну что ж ты,
2: Билли,
1: так прирос. Ты,
2: гей,
1: конечно, не ахти, но поскорей.
2: Suck some dick.
1: И пусть как нам бросит с пристани матрос. Левый, левый, левый берег Дона.
2: Fisting anal.
0: Suction.
1: У затона. Рядом, рядом.
2: Boy next door.

0: рядом, рядом. Boy next door. Ой.
1: Мы до них добраться не умели.
0: Suck.
1: Нашей юности.
0: Bad cock.
1: Мы тихо-тихо.
0: Swallow. Come.
1: На каждом
2: spanking.
1: Узнавая каждый.
0: Boy.